0: Радио Дача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаем привет всем нашим друзьям. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте для нас песню группы «Руки вверх». Ты назови его как меня. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Столб кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детски забытого века зазвучал, вырываясь из тела.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН, 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Пожелаю всем крепкого здоровья, счастья, любви. И хочу поставить песню группы «Одесса» «Женщины, я не танцую». Спасибо, радио «Дача».

0: танцую.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
2: Пять часов утра на «Радио Дача». С вами Татьяна Буланова.

0: поэзии в душе.
1: Красиво. Там, где есть радиодача.
2: Здравствуйте, с вами на даче Алексей Глызин.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу посвятить песню хорошую моему любимому человеку. Оставайся таким же добрым, чутким, ласковым, нежным и любимым. Спасибо за то, что ты есть. И дарю песню Ирины Круг. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
1: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» на среду, 6 мая. Знакомимся с информацией от звезд. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, и иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечание. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Реклама. Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
10: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений.

0: Здравень. Экономично и просто. Здравень – это выгодно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей. Хочу поздравить свою маму и свою сестру родную с днем рождения. Маму зовут Валентина Алексеевна, а сестру зовут Ксения. Дорогие мои, я желаю вам здоровья, счастья, любви и красоты. Спасибо, радио «Дача».

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В Нижнем Новгороде 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
7: «Радио Дача».
8: Прямо сейчас

0: зажигательно. Там, где есть радиодача.
1: С вами на радиодаче Лев Лещенко.

0: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
1: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица», площадь Советская, 5.
2: 16+.
3: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
5: 253-76-76.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
8: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
9: Гвинпин, томатное искусство.
10: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
11: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63.
12: Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
13: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
14: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-300-37.
16: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
17: Агат. Покупай выгодно. Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Паузвербанк. ОСЗКМ «Барлан». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
21: 280-8242.

0: «Лунный календарь» на радио «Дача».
1: 19-е лунные сутки. Сегодня считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к словам. Обсуждайте текущие дела, но отложите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений тоже принимать не стоит. Действуйте обдуманно.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей – повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: А я хотела бы жить рядом с озером.
7: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
9: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
8: Стоп, у официалов всегда дорого.
9: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
10: Масляный сервис за 6,5 тысяч рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
11: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
12: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
9: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
10: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
15: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. «Гринлайф» – реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
16: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
23: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
24: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
25: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш кадр. Рада.
26: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это...

0: выгодно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни.
5: Ты узнаешь ее,
2: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня у нас с мужем Василий Васильевичем юбилей, 45 лет совместной жизни. Прошу вас исполнить для нас песню в исполнении Валерия Ильинского «Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой». Остались ты и я. С уважением к вам.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Рейсы с импортозамещенным суперджетом могут начаться в конце года. Российские мультфильмы получат полное госфинансирование. В Городец на Метеоре. Это новости на радиодаче. В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Импортозамещенный самолет «Суперджет-100» приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Суперджет-100» – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас летательных аппаратов типа «Суперджет». Сертификация запланирована на август. На сегодняшний день в различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных. Государство полностью возьмет на себя расходы по производству и прокату национальных мультфильмов для детей. Такой закон вступает в силу сегодня. Министерство культуры также получит полномочия ежегодно определять объемы государственной финансовой поддержки для создания отечественных фильмов разных жанров и устанавливать приоритетные темы для их производства. Ранее полная господдержка распространялась исключительно на игровые фильмы для детей. Во вторые майские праздники у нижегородцев и гостей города появится редкая возможность съездить в Городец на Метеоре, сообщили в компании «Водолет». Такое решение было принято с учетом уровня воды в Волге. Напомню, обычно на этом направлении работают суда на подводных крыльях «Валдай». Рейсы состоятся 9, 10, 11 и 14 мая. Как сообщалось ранее, межрегиональная навигация судов на подводных крыльях в Нижнем Новгороде стартовала в начале мая. По выходным «Метеор» ходит по маршруту Нижний Новгород-Казань. Также открыто направление в Ярославль. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 26 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также облачно и плюс 21, ночью малооблачно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
7: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
6: Точно. Готовые дома вкрутой.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
8: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
10: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
11: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
12: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.
13: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керама Марацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
15: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
16: Он настал!
17: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
16: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
15: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ ПАО «Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 280-8242.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: На радиодаче гороскоп на 6 мая, среду. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах, есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечания. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носиной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 16+.
3: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Мультипанк у Тукибама один год.
6: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
5: Фокусы с левитацией.
7: Дымовое шоу с трансформерами.
8: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
9: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
6: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобилс.

0: Музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельныйдефисбазар.ру.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966. Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
12: Натуральненько.
10: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
19: Просто так.
18: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
20: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
21: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
22: Лайф-арена.
21: Премия

0: неуставая движение. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радиодача представляет.
3: Как ты чудище лохнесское!
4: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я передаю привет своему любимому мужу Александру. И я очень тебя люблю. Желаю тебе отработать очень хорошо. Ты самый лучший. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: В Нижнем Новгороде 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Из-за отключения интернета россияне сняли со счетов рекордный объем наличных. Продажи новых автомобилей в России выросли. В Нижнем Новгороде до конца мая высадят сотни деревьев и кустарников. Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и происходит цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Если исключить традиционный спрос на наличные в декабре, отток стал рекордным с сентября 2022 года. Продажи новых легковых машин в России, по данным Автостата, увеличились на 15% по сравнению с апрелем прошлого года. Однако дилеры и эксперты оценивают ситуацию с осторожностью, называя ее не восстановлением, а стабилизацией. Отмечается, что текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. Тем не менее, в апреле лидерство по продажам сохранили «Лада», «Хавейл» и «Теннет». Самой продаваемой моделью стала «Лада Гранта». В Нижнем Новгороде до конца мая планируется высадить более 450 деревьев и почти 400 кустарников. На площади Минина для хорошей приживаемости подобрали крупномеры с закрытой корневой системой высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет. Также новые деревья сейчас адаптируются после недавней посадки на площади Маркина, где еще ведутся работы. Напротив речного вокзала планируется высадить астролистные клены, иргу, горную сосну, иву, сирень, барбарис, японскую спирею и смородину. До конца месяца в разных районах города появятся рябины, липы, сосны и другие деревья. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина». Официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 26 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также облачно и плюс 21, ночью малооблачно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица», площадь Советская, 5.
4: 16+.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
8: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
7: А цены?
8: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
10: Я пропою, звонки всем максимум дают.
11: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
12: Гвинпин, томатное искусство.
13: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
14: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
16: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
17: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
18: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
4: 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: На календаре 6 мая – праздник цветов на Кипре. И это не просто праздник, а дань уважения необыкновенным богатствам природы этого острова. Специально по случаю праздника, который ежегодно проходит на государственном уровне, собирается комиссия ученых-биологов, которая подводит итоги независимых исследований жизни флоры своей страны. Учитывая при этом все – от подсчета мест скопления редких растений до планирования разведения новых сортов плодовых культур, трав и цветов. Дело в том, что садовых цветов на Кипре по европейским меркам очень мало. На улицах почти не увидишь цветочных магазинов или лавок. Подарить букет женщине – роскошь, которую позволить себе может далеко не каждый мужчина-киприот. Для таких торжеств, как свадьба или юбилей, цветы заказываются заранее. И то, в основном, это цветы, привезенные из Латинской Америки или Нидерландов. Поэтому в День цветов, когда проводятся широкие цветочные ярмарки, считается просто неприличным не преподнести хотя бы цветочек той, кого любишь. Также в этот день стараются дарить цветы всем родственникам, друзьям, соседям и коллегам.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. В Сталькров НН выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253-76-76.
3: JQJ6 уже богат. От 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 богат на Ларина. Звоните 2-300-37.
4: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив, количество автомобилей ограничено. Не оферта, подробности по телефону.
5: Агат, покупай выгодно.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
5: «Агат» — покупай выгодно.
8: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
9: 18+.
10: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
11: 6 миллионов отдал.
10: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
11: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
10: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
11: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
10: В Geely BCR Motors. На Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
12: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
13: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
14: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
17: 280-8242.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал.

0: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
1: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
1: Подробности на tixfree.рф.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
15: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
21: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
20: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
21: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий воин!

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать музыкальный привет для мамы и бабушки Дмитриевой и Нины Анатольевны, а дочери Светланы и внучки Лизы. Спасибо, радио

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Рейсы с импортозамещенным суперджетом могут начаться в конце года. Российские мультфильмы получат полное госфинансирование. В Городец на Метеоре. Это новости на радиодаче. В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. Импортозамещенный самолет «Суперджет-100» приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Суперджет-100» — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас летательных аппаратов типа «Суперджет». Сертификация запланирована на август. На сегодняшний день в различной степени готовности находится 26 серийных самолетов и 42 законтрактованных. Государство полностью возьмет на себя расходы по производству и прокату национальных мультфильмов для детей. Такой закон вступает в силу сегодня. Министерство культуры также получит полномочия ежегодно определять объемы государственной финансовой поддержки для создания отечественных фильмов разных жанров и устанавливать приоритетные темы для их производства. Ранее полная господдержка распространялась исключительно на игровые фильмы для детей. Во вторые майские праздники у нижегородцев и гостей города появится редкая возможность съездить в Городец на Метеоре, сообщили в компании «Водолет». Такое решение было принято с учетом уровня воды в Волге. Напомню, обычно на этом направлении работают суда на подводных крыльях «Валдай». Рейсы состоятся 9, 10, 11 и 14 мая. Как сообщалось ранее, межрегиональная навигация судов на подводных крыльях в Нижнем Новгороде стартовала в начале мая. По выходным «Метеор» ходит по маршруту Нижний Новгород-Казань, также открыто направление в Ярославль. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 26 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также облачно и плюс 21, ночью малооблачно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
7: Реклама.
8: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носиной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 16+.
10: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
11: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керама Маратци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
13: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
16: 2 июня. МТС «Лайфхолл».
17: Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра.
18: Категория 12+.
19: Огонь!
20: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
19: Ура!
20: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
21: Я за Родину воюю! За Россию!
20: Для лиц старше 12 лет.
22: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
23: 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1997.
0: Дуэт «Двое».

С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
1: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
5: Он настал!
6: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
5: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
3: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект. Специализированный застройщик». Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лето в круизе – это просто.
9: Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
10: Belgi X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4.
11: Belgi. Надежность в движении.
12: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
13: А я хотела бы жить рядом с озером.
14: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин

0: свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
10: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
16: Муз-ТВ представляет.
17: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
18: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
19: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
20: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
21: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
24: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
25: Радиодача представляет!
26: Что там у нас с крышей?
27: Отъехала!
28: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всех семьи. Несси – чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
29: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
30: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
5: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу поздравить свою сыночку Похорукова Сергея. С днем рождения поздравляем. Здоровья, счастья желаем. Удачи, везения, терпения, хорошего настроения. Спасибо.

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: В Нижнем Новгороде 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Из-за отключения интернета россияне сняли со счетов рекордный объем наличных. Продажи новых автомобилей в России выросли. В Нижнем Новгороде до конца мая высадят сотни деревьев и кустарников. Это новости на радио «Дача». В студии Наталья Самородова. Здравствуйте. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и происходит цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Если исключить традиционный спрос на наличные в декабре, отток стал рекордным с сентября 2022 года. Продажи новых легковых машин в России, по данным Автостата, увеличились на 15% по сравнению с апрелем прошлого года. Однако дилеры и эксперты оценивают ситуацию с осторожностью, называя ее не восстановлением, а стабилизацией. Отмечается, что текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. Тем не менее, в апреле лидерство по продажам сохранили «Лада», «Хавейл» и «Теннет». Самой продаваемой моделью стала «Лада Гранта». В Нижнем Новгороде до конца мая планируется высадить более 450 деревьев и почти 400 кустарников. На площади Минина для хорошей приживаемости подобрали крупномеры с закрытой корневой системой высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет. Также новые деревья сейчас адаптируются после недавней посадки на площади Маркина, где еще ведутся работы. Напротив речного вокзала планируется высадить астролистные клены, иргу, горную сосну, иву, сирень, барбарис, японскую спирею и смородину. До конца месяца в разных районах города появятся рябины, липы, сосны и другие деревья. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
2: Не лги.
1: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо, плюс 26 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также облачно и плюс 21, ночью малооблачно и плюс 13.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица». Площадь Советская, 5.
4: 16+.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
6: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
7: Реклама.
8: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
7: Я просто заеду глянуть.
8: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
7: Ну, это же ничего не значит.
8: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
7: Где?
8: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
10: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
11: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
12: Я пропою в звонке всем максимум дают.
13: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
14: Гвинпин, томатное искусство.
15: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280 82 42.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил, конгениально, и был всегда на высоте.

0: Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Мультипанк у Тукибама один год.
4: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
3: Фокусы с левитацией.
5: Дымовое шоу с трансформерами.
3: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
6: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
4: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобиус.
7: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
8: Акция от АО «Т-банк». Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО «Т-моб». Подробнее на tbank.ru.
9: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
10: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паузвербанк, ОСЗКМ Барлайн. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
16: 0+.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 280-8242.

0: Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: С Greenlife на грядке все в порядке.
10: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.
15: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
14: Юлиана Караулова.
13: Отпетые мошенники.
16: Люби меня, люби. Жарким огнем.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу, чтобы вы поставили песню «Почему Дмитрий Колдун». Спасибо вам большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: На радио «Дача» удачный час.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу поздравить мою одноклассницу Тихонравову Евгению Викторовну. Сегодня юбилей у нее. Желаю крепкого здоровья, счастья. Прошу поставить песню «Дарить женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Женя Саёрова. Я хочу поздравить свою любимую подругу, знакомую Ольгу Николаевну Одинцову с юбилеем. Желаю ей всего хорошего, главное, здоровья. Всем слушателям «Радиодачи» хорошего дня. И хочу поставить песню Надежды Бабкиной.
2: Сейчас поем! Сейчас поем! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните
0: 215-104-5.
2: Радио «Дача». Поздравляю с днем рождения своего друга детства Максима Строганова. Макс, я желаю тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым, позитивным парнем, чтобы у тебя все было прекрасно в жизни, и ты оставался таким же замечательным человеком. А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Жизнь играет.

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Дудина Левтина Васильевна. Я хочу поздравить свою племянницу Казакову Лену и заказать какую-нибудь хорошую песню для нее. Желаю ей здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Пусть будет все хорошо в ее жизни, пусть исполняются желания. А вам, Радио Дача, большое спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы поздравить племянника Макаренко Василия Валерьевича с днем рождения и заказать песню «Родительский дом». Спасибо, Радио «Дача». Очень хорошая передача.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Людмила. Хочу заказать для сына Дениса, невестки Насти, внучек Мирославы и Настюши, песню «Тариси и Павали». Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы все у них было хорошо. Большое спасибо.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
4: Он настал! Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
5: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
6: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ ПАО «Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект», специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать предоставление кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
10: 18+.
11: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сидения и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 2-300-37.
12: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
15: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 280-8242.
19: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить свою племянницу Ольгу Снегиреву с днем рождения и передать для нее песню в исполнении Марины Федункив «Я все равно круче». Хорошо там, где есть радио «Дача». Я...

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Передаем привет дорогому мужу и зятю Сергею, который находится в командировке. Мы очень тебя любим и ждем домой. Желаем здоровья и положительного настроения. Мы рядом. Спасибо большое, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова, что-нибудь веселенькое для настроения.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». Здравствуйте, уважаемые слушатели. И даю привет всем классным людям. Желаю оставаться всегда классными людьми. И даю привет дорогому Черечку, Ладинке Елене Логиновой, Владу, Риме. И пусть для моего садненького человечка Лены Логиновой Алены прозвучит песня Вячеслава Быкова «Любимая моя». День.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
6: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
7: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
6: Стоп, у официалов всегда дорого.
7: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
8: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
9: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Года. Не оферта. 0+.
10: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: А я хотела бы жить рядом с озером.
13: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
15: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
16: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
17: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
19: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
20: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
21: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
22: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
23: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
24: Я за Родину воюю! За Россию!
23: Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
25: 280-8242.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». У моей внученьки Снежаны Эльмаровны Валитовой сегодня юбилей. От всей души поздравляю тебя, дорогая моя Снежаночка. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Я хотела бы, чтобы для моей внученьки прозвучала песня «С днем рождения». Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104-5. Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Хочу передать привет своему любимому мужу Сереженьке. Надеюсь, он сейчас слушает вместе с нами радио «Дача». Сережа, мы не видимся почти 2 месяца. Нет ни одного дня, ни одной минутки, чтобы я не думала о тебе. Ты очень мне нужен и дорог. Родной, я очень тебя люблю и жду домой. Здоровья тебе, счастье мое. Поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева «За красивую улыбку».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Муз-ТВ представляет.
15: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
14: Поделись им со всей страной.
15: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
14: Дачный плейлист Радио Дача.
16: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Радиоканал 104.5.
18: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Поздравляем нашу дорогую, милую, любимую подругу Рябкову Танечку. Будь ты всегда милой, любимой и самой счастливой. И дарим тебе песню «Ах, какая женщина».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Россиянам разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Федеральные трассы ремонтируют в Нижегородской области. Китайцами перевезли в Северное море за 1,5 миллиона евро. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Ремонтный сезон стартует на федеральных трассах в Нижегородской области. Специалисты выполнят замену дорожного покрытия, обновят разметку и обустроят придорожную инфраструктуру на 6 ключевых участках автодорог. Работы пройдут на обходе Нижнего Новгорода от поселка Доскино до Комсомольского, на М7 в Лысковском округе, в Шатковском и Дальнеконстантиновском округах ремонтируют трассу Р-158, в Семеновском Р-177 Поветлужье. На период работ вводятся ограничения скорости и сужение полос. На двухполосных участках возможен реверсивный режим движения. Завершилась операция по спасению горбатого кита, который с марта находился на отмеле Балтийского побережья. Его выпустили в 70 километрах от датского города Скаген. 10-метрового Тимми транспортировали на заполненной водой барже, предварительно подтащив пожарными рукавами. Перед освобождением на него закрепили спутниковый трекер. Напомню, Тимми в конце марта выбросился на мель на Балтике. Спасатели прорыли канал, 15-тонное животное ненадолго уплыло, но вновь застряло у острова Пёль. Власти сначала отказались от спасения, но под давлением общественности разрешили частную операцию. Расходы в 1,5 миллиона евро покрыли 2 предпринимателя. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас –

0: Танцую. Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 20 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 16 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
9: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
10: Гвинпин, томатное искусство.
11: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
12: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керамомарацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
14: Радио «Дача» представляет Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия» 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
15: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280 82 42.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
2: «Агат. Покупай выгодно».
3: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
5: 6 миллионов отдал.
4: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
5: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
4: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
5: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
4: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
1: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
7: JQ J6 уже в Агат от 2 200 000 рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQ J6 в Агат на Ларина. Звоните 2-300-37.
1: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
2: Агат. Покупай выгодно.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
9: 0+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
7: Менсе.
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе.
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Liquimoli.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
12: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
14: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
15: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
19: Самый лучший день заходил вчера.
18: Полина Гагарина.
0: Корни.
2: Ты узнаешь ее из тысячи.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
7: Как пишете, чувак,
3: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. С

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы поздравить своего друга Андрея Запретилина с днем рождения, пожелать им здоровья, благополучия, любви, всего самого доброго и послушать песню группы «Руки вверх». А вам, радио «Дача», большое спасибо. Мы вас очень любим.

0: Новости.
1: Россиянам разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Федеральные трассы ремонтируют в Нижегородской области. Кита Тими перевезли в Северное море за 1,5 миллиона евро. Это новости на радио «Дача», в студии Наталья Самородова. Здравствуйте. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Ремонтный сезон стартует на федеральных трассах в Нижегородской области. Специалисты выполнят замену дорожного покрытия, обновят разметку и обустроят придорожную инфраструктуру на 6 ключевых участках автодорог. Работы пройдут на обходе Нижнего Новгорода от поселка Доскино до Комсомольского, на М7 в Лысковском округе, в Шатковском и Дальнеконстантиновском округах ремонтируют трассу Р-158, в Семеновском Р-177 по Ветлужье. На период работ вводятся ограничения скорости и сужение полос на двухполосных участках. Возможен реверсивный режим движения. Завершилась операция по спасению горбатого кита, который с марта находился на отмеле Балтийского побережья. Его выпустили в 70 километрах от датского города Скаген. 10-метрового Тими транспортировали на заполненной водой барже, предварительно подтащив пожарными рукавами. Перед освобождением на него закрепили спутниковый трекер. Напомню, Тими в конце марта выбросился на мель на Балтике. Спасатели прорыли канал, 15-тонное животное ненадолго уплыло, но вновь застряло у острова Пёль. Власти сначала отказались от спасения, но под давлением общественности разрешили частную операцию. Расходы в 1,5 миллиона евро покрыли 2 предпринимателя. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Наталья Самородова. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 20 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 16 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица». Площадь Советская, 5.
4: 16+.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
6: Я просто заеду глянуть.
7: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
6: Ну, это же ничего не значит.
7: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
6: Где?
7: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
8: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
10: Я пропою, в звонке всем максимум дают.
11: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
4: 18+.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242. Собирай.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носиной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
1: Мультипанку Цукибама один год.
2: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
1: Фокусы с левитацией.
3: Дымовое шоу с трансформерами.
1: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
4: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
2: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобилс.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: А я хотела бы жить рядом с озером.
9: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
16: 280-8242.

0: ваш
1: удачный момент
0: в конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру» – найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Муз-ТВ представляет.
11: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
6: Привет, Радио Дача, привет. Передаю своей доченьке Анечке. И для моего любимого соседа Валентина хочу заказать песню «Наш сосед». Спасибо, Радио Дача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 20 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 16 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
8: Гвинпин, томатное искусство.
9: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
10: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru.
11: 12+.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керамомарацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
13: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
16: Он настал!
17: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
18: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
19: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком-партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект», специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Привет всем, с вами на радио «Дача» Сергей Лазарев.
1: Это как будто бы сон, и ты в нем, и я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон, он напоминает, что нас нет.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
10: Я пропою, звонки всем максимум дают.
11: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
12: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
11: Стоп, у официалов всегда дорого.
12: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
13: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
14: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года.
15: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
17: 2 июня. МТС «Лайф Холл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 280 8242.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
6: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале «Виктория».

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
0: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва, Лайф-Арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
12: Радио Дача представляет.
13: Что там у нас с крышей?
14: Отъехала.
15: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
4: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю с днем рождения Лыско Кристину. Кристина, желаю тебе здоровья, счастья, большой любви. И пусть у тебя всегда все будет удачно. Дарю тебе песню в исполнении Виктора Королева «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача», кто ты есть.

0: Новости.
1: ФАС выдала предостережение из-за прогнозов аналитиков. Ледовой арене на Стрелке присвоили новое имя. В Лимпопо родился детеныш редкого животного. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение в связи с публичными заявлениями ряда аналитиков о возможном повышении цен на социально значимые товары. Отмечается, что участники рынка могут воспринять такие прогнозы как побуждение к изменению стоимости товаров. В ведомстве напомнили, что согласованные действия предпринимателей-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. ФАС добавили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Новой ледовой арене на Стрелке присвоили имя «Волга-арена». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что выбор имени связан с возрождением известного автомобильного бренда, который переживает новый этап развития и готовится к запуску на рынок уже этим летом. По словам главы региона, спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования. Сама арена уже находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году. В зоопарке Лимпопо на свет появился еще один детеныш трубкозуба. Об этом сообщает пресс-служба. Сейчас в России всего два зоопарка, где удается разводить этих редких и необычных животных, поэтому рождение каждого детеныша – особенное событие. Из-за того, что взрослые трубкозубы довольно крупные и не слишком грациозные, малыша ради его безопасности выкармливают сотрудники. В зоопарке составлен график дежурства. Кроху кормят каждые 4 часа. Аппетит у него хороший, и он постепенно набирает вес. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача»
7: для слушателей старше 16 лет.
6: Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром ясно и плюс 16, днем вновь облачно и до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица», площадь Советская, 5.
4: 16+.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
6: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
6: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
7: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
8: Реклама.
9: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
8: Я просто заеду глянуть.
9: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
8: Ну, это же ничего не значит.
9: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
8: Где?
9: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
11: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
12: Я пропою, звонки всем максимум дают.
13: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
4: 18+.
14: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
15: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

рядом мы с тобой. Держим каждый свой путь одною дорогой. По родной земле святой от судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

0: покажу.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
3: Он настал!
1: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
3: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
2: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ставка 5% годовых доступна в рамках программы «ПАО «Сбербанк» акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщикам-партнерам банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДТУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика-партнера банка. ООО «Каскад Проект» специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на Сбербанк.ру. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать предоставление кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 280-8242.

0: Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии из сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радиодача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радиодача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя

0: Но если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Кисель Реавит для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: С Greenlife на грядке все в порядке.
14: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать большой привет хозяйственному отделу, мне и моим коллегам по работе, Светлане и Шурочке, и пожелать нам удачи, здоровья и счастья в личной жизни, и передать нам песню «Иди ты, пьехи», «Белый вечер». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Нижнем Новгороде 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Кибердружины помогут спасать детей от угроз в интернете. Нижегородцы сообщают о лосях на проезжей части. Женщина украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Это новости на Радио Дача, в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Правительство утвердило меры по профилактике деструктивного поведения молодежи. В опубликованном распоряжении утверждены меры по профилактике и предотвращению негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, рассчитанные на срок до 2030 года. Всего в списке 41 пункт. Совещание, дополнительное обучение преподавателей и психологов, мониторинг и беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность. Отдельным пунктом выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. Также прописано создание и активизация кибердружин и медиапатрулей. Нижегородцы стали регулярно сообщать о появлении лосей на проезжей части. По официальным данным, с начала года произошло уже более 30 ДТП с участием диких животных. Министерство лесного хозяйства области определило наиболее опасные участки дорог. В этом списке трассы Нижний Новгород-Киров, Городец-Зиники, Южный обход Нижнего Новгорода, а также М7 Москва-Нижний Новгород. Водителям напоминают, что в случае ДТП с животными необходимо немедленно сообщить о происшествии по единому номеру спасения 112. Далее дождаться прибытия сотрудников ГИБДД и следовать их инструкциям. Жительница Приморья украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Инцидент случился в городе Большой Камень. 49-летняя сотрудница лотерейного киоска присвоила продукции на 400 тысяч рублей. Однако среди 700 билетов не оказалось ни одного выигрышного. Вместо богатства женщина получила уголовное дело. За присвоение чужого имущества ей грозит до 6 лет лишения свободы. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
6: Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром ясно и плюс 16, днем вновь облачно и до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Хочешь кровлю без проблем? Позвони в «Сталькров НН». «Сталькров НН» – выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в «Сталькров НН» и сразу все купил.
6: 253-76-76.
7: LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4.
8: BLG – надежность в движении.
9: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
11: 7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
12: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
13: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
14: Гвинпин, томатное искусство.
15: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
16: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
17: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
19: Обновленный «Амода C5» уже богат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. «Амода C5» – ваш выбор богат. Звоните 2-3-0-3-7.
20: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
21: «Агат. Покупай выгодно». Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Siemens.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nos.dom.rf.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
3: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Маратци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
6: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
7: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
6: Стоп, у официалов всегда дорого.
7: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
8: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
9: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей – повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
12: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
13: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
14: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
15: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
17: 280 82 42.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить сестренку Чвертко Зинаиду Николаевну с днем рождения. Пожелать ей здоровья крепкого на все годы. И поздравляют ее племянницы Люда, Наташа, Диана, Гоша и Саша. Хочу заказать песню Вячеслава Добрынина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: В Нижнем Новгороде 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: ФАС выдала предостережение из-за прогнозов аналитиков. Ледовой арене на Стрелке присвоили новое имя. В Лимпопо родился детеныш редкого животного. Это новости на радио «Дача», в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение в связи с публичными заявлениями ряда аналитиков о возможном повышении цен на социально значимые товары. Отмечается, что участники рынка могут воспринять такие прогнозы как побуждение к изменению стоимости товаров. В ведомстве напомнили, что согласованные действия предпринимателей-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. ФАС добавили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Новой ледовой арене на Стрелке присвоили имя «Волга-арена». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что выбор имени связан с возрождением известного автомобильного бренда, который переживает новый этап развития и готовится к запуску на рынок уже этим летом. По словам главы региона, спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования. Сама арена уже находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году. В зоопарке Лимпопо на свет появился еще один детеныш трубкозуба. Об этом сообщает пресс-служба. Сейчас в России всего два зоопарка, где удается разводить этих редких и необычных животных, поэтому рождение каждого детеныша – особенное событие. Из-за того, что взрослые трубкозубы довольно крупные и не слишком грациозные, малыша ради его безопасности выкармливают сотрудники. В зоопарке составлен график дежурства. Кроху кормят каждые 4 часа. Аппетит у него хороший, и он постепенно набирает вес. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
4: И где только таких берут?
3: В «Автоцентре на Гагарина». За автомобилем «Хавейл» только сюда. Выбери свой стильный и надежный «Хавейл» в «Автоцентре на Гагарина».
5: «Автоцентр на Гагарина» – официальный дилер «Хавейл».
6: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Легко. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром ясно и плюс 16, днем вновь облачно и до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Торговая компания». Торговый центр «Жар-птица».
3: Где территория настоящего детского счастья? В «Жар-птице». Веселье и аттракционы, лазертаг, музей приставок, VR-арена и парк бабочек, авиатренажер и электрокартинг. «Жар-птица». Здесь развлечения для самых юных и детей постарше. Приходите, и детская улыбка будет сиять ярче всех огней. ТРЦ «Жар-птица», площадь Советская, 5.
4: 16+.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10.
7: ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
8: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
9: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
8: А цены?
9: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
10: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
11: Я пропою, звонки всем максимум дают.
12: Мультипанк у Тукибама один год.
13: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
14: Фокусы с левитацией.
15: Дымовое шоу с трансформерами.
16: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
17: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
13: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, 0+.
18: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
20: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
22: «Агат. Покупай выгодно».
23: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
24: 280-8242.

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. Сталькров НН, выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253-76-76.
3: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
4: Акция от АО Т-банк, бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
5: Ждете подходящего момента для покупки квартиры?
6: Он настал!
7: Полная стоимость кредита от 19,18 до 25,836.
6: Жилой комплекс «Линдовский» запускает ипотеку от 5% годовых для всех.
5: Воспользуйтесь выгодными условиями на покупку квартиры. Застройщик ООО «Каскад Проект». Специализированный застройщик. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ставка 5% годовых доступна в рамках программ «ПАО Сбербанк. Акции для застройщиков». С условием субсидированной процентной ставки застройщиком партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица ДДУ, ДУПТ или готовое жилье у застройщика партнера банка. ООО «Каскад Проект», специализированный застройщик. Предложение действует 23.03.2026 по 22.05.2026. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах в разделе «Ипотека на новостройку» на sberbank.ru. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Жилой комплекс «Линдовский».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Собираешься на дачу? Игвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
10: Гвинпин, томатное искусство.
11: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
12: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
13: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
14: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
15: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
14: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
15: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
14: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
16: Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО Сбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
18: Это история нашей семьи.
17: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
21: 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс. Месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Кисель реавит, для желудка суперхит.
15: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
20: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
19: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
23: Недвижимость подбирает.

0: Угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко. Но и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лилия. Хочу передать привет Олегу Попкову и заказать для него песню «Таисе повалить». Хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Кибердружины помогут спасать детей от угроз в интернете. Нижегородцы сообщают о лосях на проезжей части. Женщина украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Это новости на Радио Дача, в студии Анастасия Соболева. Здравствуйте. Правительство утвердило меры по профилактике деструктивного поведения молодежи. В опубликованном распоряжении утверждены меры по профилактике и предотвращению негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, рассчитанные на срок до 2030 года. Всего в списке 41 пункт – совещание, дополнительное обучение преподавателей и психологов, мониторинг и беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность. Отдельным пунктом выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. Также прописано создание и активизация кибердружин и медиапатрулей. Нижегородцы стали регулярно сообщать о появлении лосей на проезжей части. По официальным данным, с начала года произошло уже более 30 ДТП с участием диких животных. Министерство лесного хозяйства области определило наиболее опасные участки дорог. В этом списке трассы Нижний Новгород-Киров, Городец-Зиники, Южный обход Нижнего Новгорода, а также М7 Москва-Нижний Новгород. Водителям напоминают, что в случае ДТП с животными необходимо немедленно сообщить о происшествии по единому номеру спасения 112. Далее дождаться прибытия сотрудников ГИБДД и следовать их инструкциям. Жительница Приморья украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Инцидент случился в городе Большой Камень. 49-летняя сотрудница лотерейного киоска присвоила продукции на 400 тысяч рублей. Однако среди 700 билетов не оказалось ни одного выигрышного. Вместо богатства женщина получила уголовное дело. За присвоение чужого имущества ей грозит до 6 лет лишения свободы. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Анастасия Соболева, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Ченган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Ченган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Ченган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: JQJ6 уже в Агат от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в путешествиях. В городе он маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. Ваш четвероногий друг тоже будет в восторге. Выберите свой JQJ6 в Агат на Ларина. Звоните 2-300-37.
7: Указана максимальная выгода на комплектацию. Актив. Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
4: Агат. Покупай выгодно.
8: А я хотела бы жить рядом с озером.
9: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
4: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
3: Стоп, у официалов всегда дорого.
4: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
2: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
5: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
6: Отметь свой день рождения в гостях у Сергея Жукова. Со скидкой до 50% в «Руки вверх» бар. Подробности у администратора и по телефону 262-14-11.
7: 18+.
8: Лето в круизе – это просто. Круизная компания «Гамма». Комфортабельные теплоходы, речные маршруты на любой вкус и скидки до 50%. «Гамма». Бронируйте по телефону 420-58-88.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
11: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
7: 0+.
12: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
13: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли». Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Мне сегодня исполняется 18 лет. Благодарить всех, кто меня поздравил. Пожелаю всем также здоровья, удачи. А себе дарю песню «Светы», «Хватит довольно». Спасибо, дорогой радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru. Категория 18+.
4: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
5: 0+.
6: Огонь!
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 280-8242.

0: только любовь.
1: Реклама.
2: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
2: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
2: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
2: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
4: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
7: Гвинпин, томатное искусство.
8: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
9: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
10: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
11: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
12: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама.
7: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
7: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
7: Значит, скоро вернемся.
8: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
7: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 5201-136. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна, пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Морозова Ольга Александровна. Хотела бы передать привет своей двоюродной сестре Кравченко Ларисе. Сестренка, мы давно-давно не виделись с тобой. Приезжай в гости. Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
3: Гвинпин, томатное искусство.
4: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
5: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

радость и боль. Только с тобой, лишь с тобой. Я тебя впервые встретил, мир притих и замер ветер.

0: Реклама.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Belgi X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4.
3: Belgi – надежность в движении.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби. Жарким огнем.
3: Легендарные артисты. Люби.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свое авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации Prime.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Звоните 215-104-5.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой подружке Юленьке, пожелать ей здоровья, счастья, любви, уважения, терпения и понимания. И передайте, пожалуйста, ей мой музыкальный привет «Шелест глаза твои кори». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: 10 часов вечера. Это «Радио Дача», а я Натали.
0: Прямо сейчас

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Мультипанк Утукибама один год!
4: Бомбическая программа с 17 мая в 13 часов.
3: Фокусы с левитацией.
5: Дымовое шоу с трансформерами.
6: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
7: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели!
4: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, Нобиус.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керамо-Марацци», Ашерская, 14. ООО «Керамо-Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельныйдефисбазар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
4: Маршрут построен. До официального сервиса «Агат».
3: Стоп, у официалов всегда дорого.
4: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей. И комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
2: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
5: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года.
6: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
7: А я хотела бы жить рядом с озером.
8: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновленный Амода C5 уже в Агат на Ларина. Большой выбор цветов и комплектаций от 2 200 000 рублей. Почувствуйте эстетику премиального автомобиля в новом городском кроссовере. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Амода C5. Ваш выбор в Агат. Звоните 230-37.
5: Указана максимальная выгода на комплектацию «Актив». Количество автомобилей ограничено. Не оферта. Подробности по телефону.
9: Агат. Покупай выгодно. Радио «Дача». Телефон рекламной службы
10: 280-8242.
11: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Премьера в планетарии имени Гречко. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
3: «Агат. Покупай выгодно».
4: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
6: 6 миллионов отдал.
5: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
6: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
5: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
6: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
5: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
8: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Очень хотелось бы пожелать всем хорошей погоды, здоровья и успехов. Передайте, пожалуйста, песню для всех на белом покрывале января. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Хочешь кровлю без проблем? Позвони в Сталькров НН. В Сталькров НН выбор большой. Доставят заказ прямо домой. Черепица, сайдинг, профнастил. Пришел в Сталькров НН и сразу все купил.
2: 253-76-76.
3: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы.
4: 280-8242.

у дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Очень сложно.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь ее.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Михаил. Передаю привет Екатерине. Я тебя очень люблю и скучаю. И для тебя песня Андрея Державина «Катя Катерина». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на «Радио Дача». А вместе с вами я, Сергей Трофимов.

0: утра!
1: Когда я пьян, я буйный.
2: Ну все, на косельцах. Ваше дело труба.
3: Пусть войдет.
2: Входите.
3: Вы утверждали, что я черствая.
1: Почему мягкая?
3: Бесчеловечная.
1: Человечная.
3: Бессердечная.
1: Сердечная.
3: Сухая.
1: Мокрая.
4: Да на тебе пахать надо.
1: Ага, пить хочется.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать приветы отцу и хочу заказать песню Мурата Скарлетова «Колым». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отправить.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованный лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Поставьте, пожалуйста, песню «Брат Андрей Державин» для моего любимого братишки, которого зовут Роман. Я тебе, братишка, желаю счастья, здоровья, процветания и всего того, что ты задумал. А вам, радио «Дача», большое спасибо.